0: Miami.
1: Чудо, чудо, са. Чудо, чудо, са. Чудо, чудо, са. Чудо, чудо, са. Чудо, чудо, са. Чудо, чудо, са. Чудо, чудо, са.